0: inomi, yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио. Маркес.

0: boshqa satrda.
1: O'sayotgan har bir narsani kaltalatish shart emas.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: Risk 8 AM in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Markaz radiosi.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел и что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресс и жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью уверю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет отлично.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Радио Маркетс.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кска сатрда. Маноны англей. Кска сатрда.
2: Вкрлеяпман. Демай. Кулияпман.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркетс.

А сколько фруктовых садов? Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься тоже мыслью.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Endi qarang, bizda karate yo'q. Agar karate bo'lsa, biz aktyorlarimiz ijro qilishyap. Uzbekistanskaya karate telekompaniya IBC представляет вам новый фильм «Гузани и чида юкалген китмен». В роли Брюсселе Пулат Саид Касимов.
4: Карс, сындырдым мы? Кем да кем менге кәтті кетсе, онасыны мүш қорғалымдан көрсетінен.
3: Кто-то мне будет большой, я покажу маме в три курганем. И мастер школы еще улин. Набрахи мы берег арбита ударлары смертельные. Мне каждый удар смертельный. Торы берег арбага барлеки халы баку ватбар. Да, я старый, ну еще у меня сил много. И король брейка в Узбекистане Ганака Азану. Фильме «Гузани ищет ее калган китмен».
5: Брюс Ли.
4: Хай! И что нам домла?
3: Я слушаю мастера.
5: Брюс Ли, жал. Коробай сар, кайт пюруп сар.
3: Где ты ходишь, Брюс Ли, а?
4: Пеша ваш тейдем чек на урус блан. Я рамас низлар келеп кирсовым блан перешкен угла кешип.
3: Да, я бешегачи был с Чак Норрисом. Подлецы, ниндзя пришли, украли грязное мыло и пирожки, ухо, горло, нос и чай-чавак.
4: Домла, сабабчи бунге сыс-сыс. Я кеме кешкасы.
3: Учитель, со мной можете наедине?
5: Азырлаш бахозы кялта гейсара.
3: Не шутай со мной, сейчас палка будешь кушать. Ха-ха-ха-ха-ха.
4: Окуп кеттим, а? Лекен келеш пэлик, домла, чимчулеш йок.
5: А, бобты келештик. Сел хам чочимдан тортма кер. Хана башлады гомаса.
4: Ана ой, ой, домла гырамчы икәнсез бердәнеге куйып алып кайттан эшләпсез, чимчиләмәй. Куйып алып.
5: Алар үзегә чочимдан куйып алып, мана сәнгә.
4: Нима? Хан. Энди яхлым чыкты. Бу кан, кутлык кан.
3: Это кровь, уважаемый кровь. Фильм окончен.
0: Сәнгәмә. Усталары.

0: yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.
3: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркиз радиосер.